0: рубрика «Я не хочу идти домой». Можно ли остаться до последней песни? Это «Медуза» и Генри Камомайл. Прямо сейчас, ну а чего ж нельзя-то? Да и вообще, зачем спрашивать? Оставайтесь, пожалуйста, ребята. Но уже не в качестве исполнителей, а да, в качестве слушателей. Больше хитов и больше музыки впереди. И нужно уделить время другим топ-артистам. Их впереди действительно много. Тут и один из лучших диджеев планеты Келвин Харрис с треком «My Way». Здесь и невероятная Дуа Липа с вещицей «Illusion». И обязательно дождемся новинку. Новинку, которая точно будет впоследствии ассоциироваться у тебя с летом 2026. Крутейший хит от Аве «Meet Me in the Dark». Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

2026 насыщенным и незабываемым. По-моему, просто какой-то музыкальный восторг. Это Ave с новинкой Meet Me in the Dark. Только что в твоих динамиках. Ну, в отличие от трека, где поется «Встреть меня в темноте». Да, Тимур Бодров говорит тебе «Meet me in the morning light». «Встреть меня в утреннем свете». То есть в летнем У здесь на Европе Плюс. Как мы помним, бригада ушла в отпуск. Теперь на плечи Тимур ложится утреннее шоу и посильная задача по твоему легкому пробуждению. Игры, подарки, классные треки. Все это лови с 7 до 10 утра по Москве. Каждый будний день, начиная с сегодняшнего понедельника. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. BTS Swim уже через мгновение. Дождись.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Через пару мгновений начнем слушать суперхиты в режиме нон-стоп здесь на Европе Плюс. Будет очень круто. Зовут меня Андрей Каясов, я тебе это обещаю. На подходе Хьюжель, Эмил Энджел и Ультра Нейт с новинкой Moving to the Sun. Чуть ранее вспомним суперхит от Imagine Dragons Bones. А еще не пропусти Marshmallow и Portugal The Man с темой Phoenix. Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. С нами Леони Колумб Скотт, PH Electro и многие-многие другие. Будь рядом.

0: проводим лето 2026. Здесь на Европе Плюс, Кюжель, Email Angel и Ultra Nate с новинкой Moving to the Sun. Я зафанатил от этой вещицы с первых секунд, добавил в свой личный плейлист и, признаться, наслаждаюсь этой историей не только на работе. Да, больше дав и больше музыки ждет нас, далее еще больше лета нам подарит Джонни Федук. Их коллаба так и называется «Лето». Послушаем совсем скоро, но прежде лови Ника энд Винс с нетленкой «Am I Wrong», а также Тедди Свимс со суперхитом «Мистер Know It All» здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

сразу на двух языках эти ребят спели в треке. Это Джонни и Федук «Лето». Прямо сейчас классная история получилась. Ностальгическая. Очень хорошо. Больше дэпа, больше музыки ждет нас далее. За прогрессив хаус будут ответственны Тиесто и Брайана Грейс. Послушаем «Beautiful Places». Совершенно другой хаус. Диско-хаус представит «Another» и «54 Ultra». Насладимся вещицей «Talk to You». А еще не пропусти суперхит на стыке инди-рок и R&B. Здесь отметится Coldplay Beyond системой «Him for the Weekend». Ну и, конечно, помни, что еще больше разнообразия в плане музыки ждет тебя на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Там 9 муз-потоков, совершенно друг на друга не похожих. Залетай в любой момент и заценивай.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Следующие полчаса будут богаты на суперхиты, на топовых артистов и крутейшие коллаборации. Будь рядом, чтобы послушать все. С нами Tame Impala и Джейни с темой Dracula. Прежде здесь отметится диджей Годжо с новинкой Michiko. А еще не пропусти Dave & Tame с суперхитом Rain Dance. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Ava Max, Nickelback, но это, как ты понимаешь, далеко не полный список. Продвигайся.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 5:00. Всем доброго раннего утра.

0: like Dracula. Бегу от солнца, как Дракула. А Тейм Импала и Дженни прямо сейчас. Ну что тут скажешь? Есть что-то невозможно притягательное в этом треке. Что-то невероятное, что-то по-настоящему прекрасное, от чего ты действительно кайфуешь. Да. Ну и, кстати, все эти эпитеты можно применить и к летнему У здесь на Европе Плюс, которая, кстати, стартует уже сегодня, в понедельник, меньше чем через 2 часа. С 7 до 10 по Москве Тимур Бодров будет будить всю нашу необъятную, будет дарить подарки и заряжать тебя на весь предстоящий день. Обязательно подключайся. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Ваня Дмитриенко, «Ртуть», сразу после Сии Кали Минок, «Dance Alone», здесь на радиостанции номер 1 в России.
1: Дебют недели. Келвин Харрис и Джази. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights. California Nights. Номер 1. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

the sun is up, where are you? Привет, солнце поднялось, где же ты? Потерял кого-то, мисс, мы с утра пораньше. Но вообще, конечно, шикарнейшая летняя вещица о мотивации, свободе, путешествиях и движении вперед. Да, мы тоже будем двигаться вперед, нас ждут топ-артисты и главные мировые ритмы. Больше хитов и больше музыки впереди. Келвин Харрис и Джесси Сатисфай на подходе. Прежде вспомним проникновенную историю от Дантона Лоуренса, Аркейд, а вот еще раньше не пропусти Алекса Уоррена с суперхитом Fever Dream здесь на Европе+.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Заряжаем больше хитов и больше музыки на ближайшие полчаса здесь, на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Расскажу, кто будет радовать тебя крутейшими ритмами в режиме нон-стоп. На подходе Темпор Сити с темой Self-Aware. Прежде вспомним суперхит от Билли Айлиш «Birds of Feather». А еще не пропусти Али Фарбана и Рене Миллера с вещицей «Party Talk». Также в эти 30 минут только музыки появится Major Lazer, Bob Sinclair, Kaisa и многие другие. Ну и плюс ко всему, в новом часе встречай Тимура Бодрова.
2: Так звучит лето на Европе плюс.

0: Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
2: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
1: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
2: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
1: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 6:00.

0: одна песня, которая разорвала мировые чарты. Это Self-Aware от ансамбля Temper City. Temper City из Израиля. И вообще, по-моему, трек этот идеальный будильник. Никакого агрессивного баса и правильный темпо-ритм. Еще раз напомню, команда Temper City, трек Self-Aware. Ну и далее, давайте сменим пластинку. Будет диско All My Life от Purple Disco Machine и K-pop Swim от BTS.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Shake your body, don't stop.

Если вы тоже не можете найти любимку на Земле и собираетесь на Луну за ней сгонять, то не забудьте утеплиться, потому что на Луне там ночью свежо, минус 170, а днем на Луне ничего себе жарковато, плюс 130. Так что одевайтесь потеплее, если что. У нас тут на Европлюс погода всегда комфортная и летняя, горячо от суперхитов. На очереди латино-хип-хоп «Понго».

0: I Went Deaf на Европе Плюс. Ну, кстати, ребята, если хочется еще больше рэп-музыки или песен на русском языке, или сегодня, в понедельник, душа и тело просит праздника, то заходите на сайт наш europaplus.ru. Значит, там музыка под любое настроение, там 9 стримингов, 9 онлайн-каналов на все случаи жизни. И что самое главное, что самое приятное, слушать все это можно бесплатно, без ограничений. europaplus.ru.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У
4: ушла в отпуск.
3: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10.
6: Делай громче главные хиты лета.
7: Выигрывай крутые гаджеты.
8: Зарабатывай денежные призы.
9: Летнее У на Европе Плюс.
10: Лето звучит классно.

такой вот динамичный парень. Джон Ньюман. Хочется любви ему еще и еще. Love me again. Ну и стоит признать, отметить нас то же самое, в общем-то, но только с хитами. Далее, час новый, а там не только еще больше хитов, еще больше музыки. Там также летнее.

0: столице 7:00. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Президент России прокомментировал ситуацию с бензином. Наши спортсмены выиграли медальный зачет на чемпионате Европы. И новый рекорд установил Майкл Джексон. Далее подробности. Президент России поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка. Граждане, бизнес, предприятия, социально значимые организации, по словам Владимира Путина, должны быть обеспечены топливом стабильно и бесперебойно. Глава государства признал, что в России сохраняются очереди на заправках, а нужные марки не всегда есть в наличии. Президент особо подчеркнул, что в июле производство основных видов топлива в России должно превысить показатели июня. Правительство также создало оперативный штаб, который отслеживает ситуацию с топливом внутри страны. Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в период отпусков. По словам экспертов в области безопасности, в летние месяцы особенно распространены схемы с продажей билетов и бронированием жилья. Мошенники массово рассылают сообщения по СМС и электронной почте, маскируясь под авиакомпании РЖД. Граждан либо завлекают покупкой билетов по заниженной цене, либо запугивают срочной необходимостью подтвердить бронирование, присылая при этом ссылки на поддельные сайты. Для защиты от мошенников специалисты рекомендуют бронировать жилье и покупать билеты только на проверенных площадках. Сборная России выиграла медальный зачет на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду. ТАСС сообщает о том, что наши спортсмены смогли получить 9 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали. Второе место с большим отрывом заняла Германия. На третьей строчке расположились спортсмены с Украины. К первенству допускались спортсмены не старше 15 и 18 лет. Напомню, на соревнованиях в Будапеште российские спортсмены выступали под флагом Российской Федерации и в сопровождении национального гимна. Фильм о Майкле Джексоне стал самой кассовой биографической лентой в истории. Картина под названием «Майкл», которая вышла при поддержке Европы Плюс, собрала в мировом прокате уже 977 миллионов долларов. Таким образом, Майкл обогнал фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, который в свое время смог заработать 975 миллионов. Зрители и критики отметили блестяще сыгранную главную роль, на которую пригласили племянника Майкла.

Майкла Джексона. Напомню, на счету короля поп-музыки 15 премий Грэмми и сотни других наград, а его записи разошлись тиражом, превышающим 1 миллиард копий. В завершении выпуска официальные курсы валют. Доллар подрос 77 рублей 6 копеек. Евро тоже прибавил 87 рублей 40 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».
1: Так вот, ребята, каждое утро не забывайте, значит, вашу чашку кофе или чая добавлять улыбку. Ну, а мы добавляем летнее «У». Да, лето в разгаре. Спасибо, спасибо. Лето в разгаре, а значит, мы снова вместе в летнем «У», и здесь я, ваш летний Тимур Бодров. Как всегда, план у нас грандиозный, подарки классные. Что есть для вас, значит, загибайте пальцы. Колонка беспроводная, велосипед и отличная денежная сумма для тебя этим утром. Какая конкретно сумма, чуть позже расскажу. А пока в Москве 7:04, всем летнее «У».

0: Тот сонный, очень сонный.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: Ну, сами понимаете, выходные бурные, режим новый. Вот, просыпалось мне сегодня тяжело, очень. Вот, но ничего, мы взбодримся. Вот, а сейчас информация, которая точно взбодрит вас, ребята и девчата. Значит, такая информация. 2520 рублей. 2520 рублей, именно эта сумма ждет вас сегодня в игре на повышение. Услышал эту сумму в хранилище нашем. Срочно заканчивай поход за деньгами. 2520 рублей и удачи. До встречи в игре на повышение после 9:00.

0: Baby Doll в летнему. Baby Doll, это, кстати, могло быть посвящение Ариане Гранде. У девушки так лейбл называется. Вот она его недавно открыла. Baby Doll. Вот. Могло бы быть посвящением, потому что песня эта появилась задолго до того, как Ариана свой лейбл открыла. Доминик Файк только что на Европе Плюс, а далее в компании нашей классной девушки ждем Селену Гомес и Чапел Роун.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

плотные за рабочими буднями, не стоит забывать о маленьких радостях жизни. Тельцы, чтобы добиться желаемых результатов, вам придется немного схитрить. Близнецы, события будут разворачиваться с такой скоростью, что уследить за ними будет нереально. Раки, если вам предстоит поездка, то будьте готовы к забавным совпадениям. Львы, этот день будет особенно плодотворным. Девы, не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней. Весы, помните, что на невозможное просто требуется чуть больше времени. Скорпионы, ваша интуиция ждет удобного момента, чтобы вас не подвести. Стрельцы, предстоит сделать выбор между нужным и желаемым. Козероги, вам поступит заманчивое предложение от коллег. Водолей, пора испытать свое счастье в новом проекте или отношениях. Рыбы, иногда правила нужны, чтобы их нарушать, но в рамках всех возможных кодексов.

0: Dragon от Ужеля. Трек Moving to the Sun. Ужель, Ultra Nate и ML Angel были в эфире. Ну и мы тоже не намерены на месте стоять. Скоро отправимся в путешествие в игре «Кто куда». Если ты хочешь сгонять вместе с нами и получить на память об этом путешествии колонку беспроводную, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желание в реальные действия.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб. Пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
8: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Так, кто куда, кто куда? Мы в Нижний Новгород сейчас отправимся, потому что нам Миша дозвонился из Нижнего. Миша, привет, доброе утро.
2: Всем привет.
1: Приветики. Европа. Вообще, Нижний Новгород – любимое место россиян для путешествий. Ну, давай так, вот ты, Миша, если вот к тебе обращаться как знатоку города, вот куда нужно в Нижнем сходить, пусть это будет какое-нибудь такое, знаешь, неочевидное место, достопримечательность, возможно, не самое туристическое, но классное. Что бы ты посоветовал?
2: Ну, можно сходить покушать шаурму на Средном.
1: Шаурма на Средном. Ты на проценте, да, у этих ребят? Да. Так и скажи, признайся.
2: Нет.
1: Ладно, я записал. Значит, шаурма на Средном в Нижнем. А сейчас мы с тобой, Миша, отправимся в путешествие по городам мира. Через мгновение озвучу факт об одной достопримечательности. Вопрос задам, будут два варианта ответа. Если отвечаешь правильно, получаешь беспроводную колонку. Отвечаешь мимо, получаешь термокружку. Короче, игра беспроигрышная, ты победил в любом случае. Ну, а теперь вопрос. Значит, кто куда? Мы сегодня на живописном и богатом историей острове Санторини. Значит, нынешнее название остров получил в начале 13 века в честь святой Ирины, то есть Санторини. Вот, но тебе, Миша, нужно сказать, как звучало древнее название острова Санторини. Вот два варианта ответа. Это Тира или Палея Камени? Миша, Михаил.
2: Так.
1: Тира или Палея Камени?
2: Первый вариант.
1: Первый вариант, и это абсолютно верно! Именно так звучало древнее название острова Санторини, и это значит, что только что ты выиграл беспроводную колонку, с которой будешь слушать хиты Европа Плюс. Спасибо тебе, поздравляю тебя. Все, классного тебе утра. Просыпайся, успешных дел сегодня в понедельник, ребята. Мы продолжаем хит-марафон, далее в летнем у Демиана Давид и Next Summer.

0: парни из Милана и запечатлели ребята и в названии своем, и в эмблеме «Медузу Горгону». Вот, не случайно. Кстати, вы помните, да, у какого бренда итальянского? Миланского тоже «Медуза» на логотипе. Так, далее тему всего модного продолжим. Модный поп скоро от Артик и Асти.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Зачисляй, храни, трать! Зачисляй, храни, трать!
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первые распродажи года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха. До 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
13: В прятки интереснее втроем.
14: А для футбола нужно хотя бы четверо.
15: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
16: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
17: Без комиссии.
18: Что-что?
17: Эквайринг без комиссии.
18: Что?
17: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
18: Что?
17: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
19: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
20: europaplus.ru.
21: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
0: Так звучит лето на Европе Плюс. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: столице 8:00. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур, доброе утро всем. Иностранные стройматериалы заменят российскими. Уникальный музей в Калининграде признан особо ценным объектом культурного наследия. И клубничную луну можно будет увидеть предстоящей ночью. Далее подробности. Высокого гостя принимают в Поднебесной. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой КНР Си Цзиньпинем. Переговоры двух лидеров прошли в государственной резиденции китайского лидера Дзяо Юйтай. Теперь главы государств продолжат общение за традиционным семейным обедом. Это формат, который выходит далеко за рамки дипломатического протокола и является знаком особого личного доверия между президентом Беларуси и председателем КНР. Ранее Си Цзиньпинь заявил о том, что китайско-белорусские отношения переживают исторический пик. Иностранные стройматериалы заменят российскими. Известия пишут о том, что правительство рассматривает возможность введения национального режима, в рамках которого откажутся от госзакупок иностранных стройматериалов. В Кабмине захотели отказаться от покупки госучреждениями, госкорпорациями и госкомпаниями гранитной, стекольной и керамической продукции из недружественных стран. Вместо этого преимущества будут отдавать товарам российского производства и продукции из других стран ЕАЭС. Интересно, что по данным Минпромторга, в конце прошлого года импорт на рынке стройматериалов занимал не более 4%. В основном это товары премиального сегмента. Музей Мирового океана в Калининграде признан особо ценным объектом культурного наследия России. Соответствующий указ, размещенный на портале опубликования правовых актов, подписал президент России Владимир Путин. Это первый в стране комплексный морской музей. В нем есть композиции, которые посвящены истории исследований и природе океана, а также геологии и гидрологии. Помимо этого, в музее находится маринистическая библиотека и действующая экологическая станция, а также создана единственная в стране набережная исторического флота. Клубничную луну можно будет увидеть предстоящей ночью. Синоптики рассказали о том, что это июньское полнолуние, максимальная фаза которого наступит в 2 часа 56 минут по Москве. Несмотря на название, луна не станет похожа на клубнику и не обязательно окрасится в розовый цвет. Клубничная луна – не астрономический термин, а народное название июньского полнолуния. Но визуально это полнолуние может все-таки выглядеть особенно эффектно. Вскоре после восхода луна будет находиться низко над горизонтом, и ее свет пройдет через более плотные слои атмосферы. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 77 рублей 6 копеек. Евро тоже прибавил 87 рублей 40 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летнее У и Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки.
2: Летнее У.

Что мы имеем сегодня? Понедельник, 29 июня, и если что, сегодня отмечается праздник объятий, праздник обнимашек. Вот, короче, твой легальный способ вторжения в личное пространство чужое без вызова полиции. Но все-таки, конечно, обнимать нужно по взаимному согласию, и делать это необходимо, говорят, ровно 20 секунд. Или как минимум 20 секунд, потому что именно за это время выделяется гормон доверия. Окситоцин. Я, Тимур Бодров, вас обнимаю, улыбаюсь и зову вас во второй час летнего У.

0: парковке.
1: В летнем УМ на Европе Плюс.
0: Если, конечно, успел заправиться заранее. Так, ребята, мы с вами во втором часе летнего У, и вот по какой причине стоит задержаться в зоне слышимости Европлюс. Не только потому, что далее здесь Айсгег... Дубль 8. Айсгергерт и Зерт. А еще и потому, что в этом часе ждет тебя игра «Победный бросок», а в качестве суперприза новый велосипед. Велосипед. Подробности позже. В Москве 8.10. Всем летний У.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: знали бы вы, как люблю я эту песню, буквально обожаю ее. Это Talk to You от дуэта Another. В этом треке все, как мы любим: диско хаус, фанковые гитарки и ритм, который буквально плавит любые заботы в понедельник. Talk to You. Еще раз напомню, как песня называется. Talk to You. Это Another и 54 Ultra. Ну и давайте с лучшими из лучших продолжим. Скоро в нашей компании недавний лидер Еврохит ТОП 40 Алекс Уоррен, его Fever Dream.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК 59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании «ЖСК» квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с «ЖСК» от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. «ЖСК» – берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307. С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте jsk-alania.ru.
6: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр АС Медикал. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская, 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
10: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
11: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
12: Сдача дома третий квартал 2028 года.
11: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
12: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: посвящение группе Кино. Слышите цитату? Сэмпл из песни группы Кино «Скоро кончится лето». Так, что у нас тут есть про лето, а конкретно про день сегодняшний?
1: Гороскоп. Летним У.
0: Информации от звезд. Значит, сегодня, 29 июня, овны, за рабочими буднями не стоит забывать о маленьких радостях жизни. Тельцы, чтобы добиться желаемых результатов, вам придется немного схитрить. Близнецы, события будут разворачиваться с такой скоростью, что уследить за ними нереально. Раки, если вам предстоит поездка, то будьте готовы к забавным совпадениям. Львы, этот день будет особенно плодотворным. Девы, не можете изменить ситуацию? Измените свое отношение к ней. Весы, помните, что на невозможное просто требуется чуть больше времени. Скорпионы, ваша интуиция ждет удобного момента, чтобы вас не подвести. Стрельцы, предстоит сделать выбор между нужным и желаемым. Козероги, вам поступит заманчивое предложение от коллег. Водолеи, пора испытать свое счастье в новом проекте или отношениях. И рыбы, иногда правила нужны, чтобы их нарушать, но в рамках всевозможных кодексов.

0: Marshmello, Portugal The Man в летнему. А впереди, ребята, игра «Победный бросок». Твой шанс выиграть идеальный летний подарок, потому что дарить я буду велосипед. Значит, как тебе велосипед достанется, позже расскажу подробнее. А пока постарайся дозвониться. 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Экоквартал Алания.
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение Яндекс.Еда.
9: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
10: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания, самого масштабного проекта СТК-59.
11: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома третий квартал 2028 года.
11: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
10: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: два, три – победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
1: Да, раз, два, три – бросок, победа. Вот, давайте сыграем, устроим тот самый победный бросок. Но прежде, ребята, сообщение важное. Сделать тот самый победный шаг. Бросить курить помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте». Там, кстати, что прикольно, проходит сейчас челлендж интересный. Вот, победитель этого челленджа отправится на Курильские острова. Вот, а мы в эфире приветствуем Андрюху из Санкт-Петербурга. Андрей, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Значит, в случае, если все хорошо сложится, я подарю тебе велосипед. И из этого мой вопрос. Андрей, насколько ты уверенный велосипедист по шкале, не знаю, от 0 до 10, например?
2: На все 10 баллов.
1: На все 10 баллов. На 7. Есть даже, поди, у тебя еще и велик, собственно, да?
2: Собственный велик есть.
1: Значит, еще один? Или кому-то там пригодится из домочадцев? Ну-ка.
2: Пригодится из домочадцев. У сына нет велосипеда. Давно он его хочет, но как-то
1: отлично. Отлично. Значит, тебе придется постараться. Андрей, чтобы выиграть велик, нужно сейчас вместе с героем нашей истории сделать победный бросок против курения. Твоя задача — попасть в правильный ответ на вопрос. Будь готов, погнали. Значит, вот история, а потом будет вопрос. История такая. Катя крепко дружила с вейпом 3 года. Однажды она с друзьями отправилась в поход в горы. На третий день после отдыха у речки вейп вдруг исчез. Значит, все обыскала, нигде не нашла. Друзья кругом спортсмены, магазины далеко, так что пришлось Кате отдыхать и выдыхать без него. Что самое главное и приятное, поход Катя выдержала и поняла. Без этой вредной привычки даже легче. Так она стала свободнее и поделилась этой историей в сообществе «Давай бросать». А тебе, Андрюха, нужно сказать, как ты думаешь, куда делся вейп? Во вариант ответа, значит, его унесла птица или он утонул в реке? Андрей?
2: Я думаю, что птица унесла.
1: Птица унесла. И это абсолютно верно! Вы посмотрите. Поздравляю тебя, Андрей. Ты, как и героиня истории Катерина, совершил победный бросок. И я дарю тебе и сыну твоему навехонький велосипед. Ура!
2: Супер!
1: Как сына зовут? Привет передадим.
2: Мирон.
1: Мирон, Мирону привет. Ребята, классно вам лето, катайте на велосипеде и слушайте Европу Плюс.
0: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. 3 шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.

0: уверен, это Let Me Be With The Second Voice. Окей, 8.48, точное московское. Далее предлагаю немного ускориться. Будет годный хип-хоп Old School Can't Hold Us от Маклмора и Райана Луиса.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».

0: Tutu – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
4: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
5: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые

генератор безудержной эйфории. Макклмор и Льюис поднимает нашу мотивацию, вот, сносит любые преграды. Вот и мы летим, не видя преград, в новый третий час летнего.

0: Шансы 9-0-0. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур, доброе утро всем. Много новых законов вступает в силу в России. Синоптики рассказали, когда ждать возвращения летней жары. И Европа Плюс собрала 50 тысяч человек на выпускном. Далее подробности. Много новых законов вступит в силу в России уже послезавтра. Они касаются усиления контроля за мигрантами, а также борьбы с мошенниками. В частности, с 1 июля в 12 раз вырастет пошлина при оформлении российского гражданства с 4200 рублей до 50 тысяч рублей. В 8 раз увеличивается сбор при оформлении разрешения на временное проживание с 1920 до 15 тысяч рублей. Также в 5 раз больше мигрантам придется платить при оформлении вида на жительство. А для противодействия мошенничеству в стране приняли еще 2 новых закона. Теперь банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать данные из всех квалифицированных бюро кредитных историй, а родителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам детей. Импортозамещение в России идет полным ходом. Аэропорт Внуково полностью перешел на отечественную систему управления багажом. Газета «Ведомости» пишет о том, что теперь вместо западного ПО в программном комплексе системы используются решения российской компании «Рексофт». Представители компании аэропорта уточнили, что полный переход на отечественную систему занял около 2 лет. Стороны не раскрывают стоимость проекта, однако эксперты газеты предположили, что цена только замены программного обеспечения может составить от 100 до 250 миллионов рублей. Ранее на российскую систему управления багажом перешел также аэропорт Шереметьево. Когда в Москву вернется 30-градусная жара? Ответ на этот вопрос нашли синоптики. По их словам, потепление начнется уже завтра. В столице и области столбики термометров могут подняться до отметки в плюс 28 градусов, а уже 2 июля в Москве и Подмосковье ожидается плюс 30 градусов в тени. Это значит, что на открытом солнце будет еще жарче. В ночное время столбики термометров будут находиться в коридоре от плюс 14 до плюс 18 градусов. Главный московский выпускной состоялся на ВДНХ. Масштабное событие прошло при поддержке Европы Плюс. Для гостей была организована насыщенная программа, экскурсии, игры, спортивные, творческие, танцевальные и музыкальные мероприятия. Европа Плюс традиционно устроила большое шоу в рамках праздника. На сцене радиостанции до самого утра выступали 11 диджеев с эксклюзивными сетами, а ведущий Андрей Каясов разыгрывал призы радиостанции. Всего участниками выпускного на ВДНХ стали 50 тысяч человек. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 77 рублей 6 копеек. Евро тоже прибавил 87 рублей 40 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летнее У и Тимур Бодров. Всем отличного дня.
2: Летнее У на Европе Плюс.
0: Итак, сегодня у нас не только, кстати, праздник объятий. Также 29 июня отмечается День черешни. Международный день рыбака и Международный день грязи. Наверное, праздник тех, у кого отключили горячую воду. Ну и у нас на Европе Плюс всегда праздник музыки и подарков. В этом третьем часе летнего У не упусти возможность пополнить бюджет свой. Будет игра на повышение. Прямо сейчас диско-тема Galaxy от Кункс в Москве. 9.04. Я Тимур Бодров. Всем летнее У.
3: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

25 июня. Сегодняшний день исторический, не только потому, что вернулась летняя У, также сегодня вечером случится камбэк летнего вайба. Да, то самое шоу, что помогает вам поймать курортное настроение после рабочего дня. И для этого всегда важен правильный саундтрек. Сейчас у нас демо-версия летнего вайба. Поставлю вам трек от норвежского трио The Bausa. Вот, трек называется «Lose Myself». Слушайте и представляйте, когда вы сегодня вечером закроете все чаты рабочие, оставите заботы позади и насладитесь летом вместе с Европой+.

невероятный коктейль из поп-музыки, фанка, джаза и скандинавского хаоса. Это «Lose Myself» от норвежской команды «The Bausa». Ну и помните, ребята, еще больше летней классной музыки сегодня вечером в летнем вайбе. Летний вайб начнется в 19:00 по Москве.

0: слышите? Федука заела. Пытается нам что-то сообщить, спеть, но я не могу понять, что это. Что-то нечленораздельное. Ну и ладно, наверное, парень просто хорошо провел выходные. Песня «Лето» только что. Это коллаба Джонни и Федука. Ну и далее идеальный еще один летний трек, летняя история. Это «Ама Ми Пиачи» от Альфы и Ману Чао.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Эко-квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
9: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
10: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
11: Сдача дома третий квартал 2028 года.
10: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
12: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: гороскоп. В летнем У.
1: Ну и в последний раз расскажу, что звезды пообещали на сегодня. Сегодня у нас понедельник и 29 июня. Овны, за рабочими буднями не стоит забывать о маленьких радостях жизни. Тельцы, чтобы добиться желаемых результатов, вам придется немного схитрить. Близнецы, события будут разворачиваться с такой скоростью, что уследить за ними нереально. Раки, если вам предстоит поездка, то будьте готовы к забавным совпадениям. Львы, этот день будет особенно плодотворным. Девы, не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней. Весы, помните, что на невозможное просто требуется чуть больше времени. Скорпионы, ваша интуиция ждет удобного момента, чтобы вас не подвести. Стрельцы, предстоит сделать выбор между нужным и желаемым. Козероги, вам поступит заманчивое предложение от коллег. Водолеи, пора испытать свое счастье в новом проекте или отношениях. И рыбы, иногда правила нужны, чтобы их нарушать, но в рамках всех возможных кодексов.

0: Сначала израильская рок-группа Temper City. Песня, их отзвучавшая Self-Aware, штурмует чарты. Вот, пожелаем ребятам и до Еврохит Топ 40 добраться. На всякий случай еще раз напомню, песня называется Self-Aware, ансамбль Temper City. Так, а вам я желаю добраться до нашего денежного хранилища. Вот такой вот гениальный переход. У нас скоро тут игра на повышение, а там заветная сумма и бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Все, что нужно сделать прямо сейчас, дозвониться 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Молоко пастеризованное, кубанская буренка. 2,5% жирности, 1,4 литра, 154 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
7: Свадьба или новоселье?
6: В «Хоумберри» все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
9: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
13: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: решение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Нина!
3: Алло!
2: Алло, доброе утро, Нина! Значит, ребята, знакомьтесь, это Нина из Красноярска. Нина, ну давай, как твое утро стартовало? Потому что в Красноярске это уже время к обеду, да? Плюс 4 часа, с Москвой разница. Как там в будущем?
3: Да,
2: что
3: да.
2: у вас там происходит? Все хорошо? Прекрасно ли стартовала новая трудовая неделя?
3: Хорошо, дождичек прошел, хорошенький, освежающий. Я зарядочку сделала, йогеникую.
2: Ну, молодец. И слушаешь Европлюс вот прямо с самого раннего утра, да? Я правильно понимаю?
3: Да, мне очень нравится. Зря, что я в офисе не стала звонить. Могла бы его сидеть, мне тоже такой же был вариант.
2: Супер. Значит, давай, Нина, сейчас для тебя игра на повышение. Вот, приготовленная сумма есть, имеется. Но и бонус 10 тысяч рублей. От Озонбанка. Значит, ты будешь в денежном хранилище нашем открывать ячейки, но нужно вовремя остановиться, Нина. Потому что если ты услышишь сигнал «Стоп, игра», это значит все деньги сгорели. Готова?
3: Готова, да.
2: Погнали. Итак, на все про все одна минута. Открываем сразу же первую ячейку. Чего время тянуть?
0: 970 рублей.
2: 970 рублей. Берем, движемся далее.
3: Далее, дальше.
2: Следующая ячейка.
0: 1050 рублей.
2: 1050 рублей.
3: Да.
2: Идем дальше, забираем.
3: Дальше,
2: ладно.
0: 2020 дальше. Рублей.
2: Еще сумма не прозвучала, ты уже говоришь дальше. Нина, 2020 рублей. А, погоди. Погоди, смотри, что ты... У нас два радиоведущих. Погоди, смотри.
0: Бонус от Озонбанка.
2: Бонус от Озонбанка, это значит твой выигрыш уже 12 020 рублей. Идем дальше или забираем деньги?
3: Нет, все, стоп.
2: То есть, а если время
3: стоп.
2: Есть? Ну нет, ну все, уже времени нет. Итак, Нина из Красноярска только что выиграла не только сумму, приготовленную 2020 рублей, но еще и бонус от Озонбанка, десяточка в общей сложности 12 020 рублей. Нина, скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя желание узнать, что было в следующей ячейке?
3: А, 500 тысяч должно быть.
2: Да, от волнения забыл.
0: 2520 рублей.
2: 2520 рублей ты могла еще выиграть, но ничего страшного. Да, разница небольшая, так что 12 020 рублей, твой выигрыш, Нина, поздравляю тебя, Красноярску привет. Ну и да, ребята, чтобы стать королем игры на повышение, помните, важно не пропустить подсказку. Она в нашем эфире в 7 с копейками по Москве. Удачи и до встречи в летнем У завтра.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: бегут от солнца Тейм Импала и Дженни. Ну, тоже мне, конечно, проблема. Мы тут с солнцем встретиться не можем. Но ничего, на этой неделе жаришка будет, лето, жара, все вернется.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
12: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
11: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
13: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
14: Зачисляй, храни, трать.
15: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
16: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: плюс новости. С нами Павел Беседин. Встречайте.
1: Привет, Макс. Доброе утро всем. Важное заявление сделал лидер Китайской Народной Республики. Много новых законов начнет работать в России уже послезавтра. И Яндекс.Почта принимает поздравления. Далее подробности. Важное заявление сделал Си Цзиньпинь после переговоров с Александром Лукашенко. Лидер Поднебесной сказал, что Китай поддерживает Белоруссию в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности. Китайский лидер подчеркнул, что Пекин также выступает за следование пути развития республики, которые соответствуют ее национальным интересам. Ранее глава КНР провел переговоры с президентом Белоруссии. Сообщается, что встреча продолжалась больше 3 часов. Много новых законов начнет работать в России уже послезавтра. В частности, россияне получат возможность оформлять сделки с недвижимостью при помощи биометрии. Теперь подтвердить личность при регистрации права собственности можно будет с помощью лица и голоса, а также усиленной квалифицированной электронной подписи. Все это нужно будет оформить заранее. А еще с 1 июля ужесточаются меры по контролю за мигрантами. Также начнут работать 2 новых закона, которые позволят банкам эффективнее бороться с мошенниками. Запчасти для иномарок прибавили в цене. Известия пишут о том, что ценник вырос сразу на 15 или 20%. Это рост цен, который зафиксирован с 1 января. Некоторые запчасти прибавили в цене 9%, некоторые подорожали сразу на 20%. Это в основном сложные узлы, электроника и кузовные элементы. Напомню, рост цен начался еще в 2022 году, когда с российского рынка ушли все западные автогиганты. Сейчас запчасти для их машин завозятся по параллельному импорту. Логистика с тех пор претерпела существенные изменения. Яндекс.Почта принимает поздравления. Сегодня российскому сервису электронной почты исполняется 25 лет. Получается, что Яндекс.Почта начала работать еще до появления первых смартфонов и изначально была представлена только браузерной версией для компьютеров. Со временем электропочта Яндекса обзавелась собственным приложением для всех мобильных платформ. А с 2024 года Яндекс.Почта одной из первых внедрила технологию искусственного интеллекта. Она помогает пользователю получить быстрый доступ к самым важным письмам с главного экрана. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, теперь он стоит 77 рублей 6 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 87 рублей и 40 копеек. С новостями пока все. С вами остается Макс Филин. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Свилин, и через пару минут с нами мистер Know It All, Teddy Swims.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
10: Или через приложение «Яндекс.Еда».
12: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
13: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
14: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
13: Сдача дома третий квартал 2028 года.
14: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: добраться до нее. Работа это, конечно, прекрасно, но всем желаю этим летом 2026 вспомнить и другое слово заветное, да, как его там, ну, это, на О. Отпуск, кажется, да? Все правильно. Короче, отдыхать тоже нужно, поэтому запланируйте отпуск и меня с собой возьмите, в смысле нас возьмите, Европа Плюс. Будем вам ставить самую классную летнюю музыку, где бы вы ни были, просто включайте онлайн и наслаждайтесь. Впереди трек, который вполне может стать саундтреком вашего отпуска и летних вечеров. Это новинка от Ави, Meet Me in the Dark, а еще впереди Эбин и Тиесто, Бриэнна Грейс, Beautiful Places.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания, самого масштабного проекта СТК-59.
6: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
5: Сдача дома третий квартал 2028 года.
6: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
5: Строительный компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса. Всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Эко-квартал Алания.
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк «Премиум». Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов «Премиум» по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
8: Так звучит лето на Европе+.

0: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. 15 общественных пространств обновят во Владикавказе. Почти 2500 бюджетных мест выделено вузом Северной Осетии на новый учебный год. А Милена Бугулова – бронзовый призер чемпионата России по женской борьбе. Все подробности через несколько секунд.
2: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
1: 15 общественных территорий благоустроят во Владикавказе в следующем году. Об этом сообщил глава города Вячеслав Мильзахов. По его словам, масштабные работы развернутся на улице Куцуева возле памятника Юрию Кучиеву, в Комсомольском парке и Парке Победы. Кроме того, преображение затронет улицы Гагарина, Кабалоева, Бутырина, Гакаева, Владикавказскую, Московскую, проспект Коста, поселки Южный и Заводской. Отмечу, все пространства, которые предстоит преобразить, были выбраны горожанами в рамках всероссийского онлайн-голосования. Почти 2500 бюджетных мест подготовили вузы Северной Осетии в этом году. Наибольшее количество мест выделено по таким направлениям, как медицина, педагогика, туризм, сфера услуг, IT и информационная безопасность. В одном вузе абитуриент может участвовать в конкурсе максимум по 5 направлениям подготовки. При этом общее количество университетов для подачи документов тоже 5. Подать документы можно через госуслуги, личные кабинеты образовательных организаций или в приемные комиссии. Прием продлится до 25 июля. Премьеру спектакля «Фатима» по поэме Коста Хитогурова представит во Владикавказе Дагестанский государственный кумыкский музыкально-драматический театр. Об этом ТАСС «Кавказ» сообщил художественный руководитель осетинского театра Гиви Валиев. Он же является режиссером-постановщиком премьеры. В настоящее время идет работа над постановкой. 15 октября, в день рождения великого поэта, спектакль покажут в столице Северной Осетии. Милена Бугулова стала бронзовым призером чемпионата России по женской борьбе. Соревнования проходили в Казани и стали одним из этапов отбора в национальную сборную на чемпионат мира в Астане. Бугулова выступила в весовой категории до 72 килограммов. В малом финале осетинская спортсменка заняла 3-е место, одержав победу над соперницей из Санкт-Петербурга. Подготовил Бугулову тренер Суслан Гугаев. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 77 рублей 6 копеек. Курс евро 87 рублей 40 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Макс Филин. Всем хорошего дня.
2: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Да, люди, конечно, высаживались уже на Луне. Было дело раз 6, кажется. Но ветер настолько поменял направление, что вместе с группой «Майя Мишель» мы оказались на Малиновой Луне. Смею предположить, что и там весьма прохладно, или, может быть, напротив, жарко. Но станет качок и саксофоном, нам будет везде хорошо. Это правда. Отказываться от таких путешествий не будем. Так что ставь лайк, если хотел бы оказаться на Малиновой Луне. Лайк нужно поставить и на сайте europaplus.ru, чтобы «Майя Мишель» добралась до первой строчки нашего чарта фирменного «Еврохит ТОП-40». Когда узнаем итоги? В ближайшую пятницу придет он, Алекс Манойлов, подсчитает все и расскажет, кто они 40 главных хитов этой недели. Пока же продолжим понедельник с горячими хитами. Впереди Ваня Дмитриенко, и через пару минут здесь Ларин, One in Science.
1: Реклама. Эко-квартал Алания.
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр АС Медикал. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская 50А. Звоните 62 65 55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
4: Сантехника Ёж.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания. Самого масштабного проекта СТК-59.
1: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома третий квартал 2028 года.
1: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99 59 59.
10: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Файка в треке Baby Doll. Уже скоро, чуть раньше, Disturbed и Cyril, The Sound of Silence и Alex Warren. Впереди забавная история Fever Dream. Встречаем уже через пару минут. Всем хиты и всем лето вместе с Европой Плюс.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
6: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
5: Сдача дома третий квартал 2028 года.
6: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
5: Строительный компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». 34.
9: Счастье есть.
8: Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: Эко-квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
10: Европа

0: The Pizza и Dogs. Ночи напролет. Еще в эти полчаса здесь Fastboy, Mona и Imagine Dragons.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Европа+.ру.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Кстати, впереди команда BTS. Через пару минут будем делать swim-swim. Тоже летом такой важный навык. Надо попрактиковаться. Надеюсь, день поплаваете хорошенько. И, конечно, ждем Tokyo Hotel California Nights впереди.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
4: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
5: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
6: Сдача дома третий квартал 2028 года.
5: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
7: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КО 113. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.

0: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Беспокоитесь за свою карму?
2: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
3: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
4: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООО СИС 21 Юкстроинвест УГРО АТУ 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Квартал Алания.
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Сети магазинов Стейтон. Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». 34.
9: Счастье есть.
8: Джанаева 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение Яндекс.Еда.
10: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: улице со своей командой пишут музыку и все так же актуально звучащую, как и 25 лет назад. Здесь классная новинка California Nights. Кстати, в качестве подарка можно поздравить этих ребят, проголосовать за них на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП 40. И, конечно, go слушать классную музыку дальше. Впереди музыкант Bruno Mars, I Just Might, еще будет Шон Пол и Dua Lipa, и яркая тема этого лета Mismo. Hello, the sun is up, where are you?
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
8: Все для уверенной победы.
7: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
13: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

пишем музыку, картины, что мы еще писать? Стихи. Все в дело, короче говоря, все в дело. Кто знает, возможно, в скором времени ваш хит мы услышим и здесь, на радиостанции номер один России. Все возможно, но сперва заценим Майкла Джексона.

0: вечера. Летний вайб на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличный от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
7: Без комиссии.
1: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украин 116-784-739-2130. 0+.
0: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
9: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
0: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: правили. Больше хитов и больше музыки. Всем welcome.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе 13.00.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. 15 общественных пространств обновят во Владикавказе. Почти 2500 бюджетных мест выделено вузам Северной Осетии на новый учебный год. А Милена Бугулова – бронзовый призер чемпионата России по женской борьбе. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: 15 общественных территорий благоустроят во Владикавказе в следующем году. Об этом сообщил глава города Вячеслав Мильзахов. По его словам, масштабные работы развернутся на улице Куцуева возле памятника.

0: по 5 направлениям подготовки. При этом общее количество университетов для подачи документов тоже 5. Подать документы можно через госуслуги, личные кабинеты образовательных организаций или в приемные комиссии. Прием продлится до 25 июля. Премьеру спектакля «Фатима» по поэме Коста Ахитогурова представит во Владикавказе Дагестанский государственный кумыкский музыкально-драматический театр. Об этом ТАСС «Кавказ» сообщил художественный руководитель осетинского театра Гиви Валиев. Он же является режиссером-постановщиком премьеры. В настоящее время идет работа над постановкой. 15 октября, в день рождения великого поэта, спектакль покажут в столице Северной Осетии. Милена Бугулова стала бронзовым призером чемпионата России по женской борьбе. Соревнования проходили в Казани и стали одним из этапов отбора в национальную сборную на чемпионат мира в Астане. Бугулова выступила в весовой категории до 72 килограммов. В малом финале осетинская спортсменка заняла 3-е место, одержав победу над соперницей из Санкт-Петербурга. Подготовил Бугулову тренер Суслан Гугаев. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 77 рублей 6 копеек. Курс евро 87 рублей 40 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Валерия Чернова.
1: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.

0: Отличного дня и легкого начала рабочей недели, если она у вас таковой является, желает Европа Плюс. Валерия Чернова зовут меня. Всем здравствуйте. Сегодня понедельник, 29 июня. Ну и традиционно целый час именно в это время посвящаем общению, поздравлениям, пожеланиям и чему-нибудь приятному. Все это под любимую музыку. Дозвониться в эфир вы можете по номеру 547-77, код Владикавказа 8672. В письменном виде пожелания принимаем ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ или в мессенджерах. Можно их отправить на номер 8-928-495-0102. Ну и, кстати, о музыке. В ближайших планах здесь Леони. Также в этом часе Кэти Перри. Ну а на старте Кланка Рассел, Ride.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Кавказ.
1: Онлайн. Европа плюс.
2: А вот теперь долгожданный момент, когда наконец-то я начну озвучивать ваши пожелания. Присылать их можно в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Итак, пишет нам Ирма. Огромные приветы прошу передать Рустаму и Алану. Желаю легкой дороги и удачной покупки. Присоединяемся к этим пожеланиям. Абсолютно неважно, что именно вы запланировали купить, но пусть действительно обновка в дальнейшем будет радовать. Добрый день. Поздравляем Алину Золоеву с 2 месяцами. Как она мама. Желаю крепкого здоровья, и пусть она бережет нервы с Валиевыми. Тяжко. Сообщение без подписи. Но, если вы позволите, давайте передадим привет всем молодым родителям. Действительно, непростой период, но какое же огромное счастье. Первая улыбка, первые шаги и вообще каждый день какие-то удивительные открытия. Поэтому действительно всем терпения, крепких нервов, ну и по возможности высыпаться. В наших музыкальных планах в ближайшем будущем Temper City и чуть позже Marshmello.
0: Владикавказ.

0: Голосовать за любимые треки и любимых исполнителей можно на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Если вы до сих пор этого не сделали, то может быть сейчас тот самый момент, когда можно это реализовать. Итак, следующие приветы у нас отправляются Алану, Батразу и Иналу. Передайте привет и пожелайте успешного рабочего дня. Это сообщение от Аиды. Также приветы от Макса отправляются прекрасной девушке Ангелине. Скажите, что она лучшая. Ну что же, мы с удовольствием это делаем и будем продолжать радовать вас и ваших близких, даже если они находятся за пределами Владикавказа. Слушать нас можно ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс Онлайн или на сайте europaplus.ru. В скорых музыкальных здесь Минелли, и также намечается гороскоп на сегодня.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр AS Medical. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская, 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
2: И новый магазин Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
4: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
5: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
4: Сдача дома третий квартал 2028 года.
5: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
4: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
7: Европа плюс.
6: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на сегодня, понедельник, 29 июня. Овны, за рабочими буднями не стоит забывать о маленьких радостях жизни. Тельцы, чтобы добиться желаемых результатов, вам придется немного схитрить. Близнецы, события будут разворачиваться с такой скоростью, что уследить за ними нереально. Раки, если вам предстоит поездка, то будьте готовы к забавным совпадениям. Львы, этот день будет особенно плодотворным. Девы, не можете изменить ситуацию, измените свое к ней отношение. Весы, помните, что на невозможное просто требуется чуть больше времени. Скорпионы, ваша интуиция ждет удобного момента, чтобы вас не подвести. Стрельцы, предстоит сделать выбор между нужным и желаемым. Козероги, вам поступит заманчивое предложение от коллег. Водолеи, пора испытать свое счастье в новом проекте или отношениях. Рыбы, иногда правила нужны, чтобы их нарушать, но в рамках всех возможных кодексов.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Двигаемся далее. Это возможность порадовать близких, любимых, передать привет и напомнить о себе, ну и, конечно, поздравить. Давайте посмотрим, с чем сегодня, кого можно поздравлять. 29 июня – Международный день промышленного дизайна. А кроме того, День поиска вкладов и секретов, День кораблестроителя, Международный день рыбака, ну и праздник объятий. Именно объятий теплых, крепких хочется всем пожелать. Ну и в этом списке, естественно, не хватает кое-чего очень существенного. Это дни рождения, поэтому давайте всех именинников сегодняшнего дня поздравим. И есть поздравление персональное. Здравствуй, Европушка, хочу сердечно поздравить Алана Хубецева с днем рождения. Пожелать ему профессиональных успехов, исполнения желаний и крепкого здоровья от Алины Андиевой. Огромные приветы имениннику и всем остальным, кто сегодня празднует свой день рождения. Лучшие пожелания от Европы Плюс.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: В области Кавказа сейчас облачно с прояснениями, около 23 градусов тепла. Во второй половине дня возможен небольшой дождь, ночью температура опустится до плюс 15.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Квартал Алания.
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Молоко пастеризованное, кубанская буренка. 2,5% жирности, 1,4 литра, 154 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания. Самого масштабного проекта СТК-59.
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
11: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

0: Кавказ.
1: И еще небольшая порция приветов, которые успели сюда прийти в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Вы также можете нам написать, кого-то поздравить, поприветствовать или, может быть, даже приятно удивить. Итак, следующие приветы у нас от Элины. Отправляются они Фатиме и Вике. Пожелайте легкого рабочего дня и до скорой встречи сегодня вечером. Абсолютно солидарна с вами, девчонки, что не нужно дожидаться выходных, хоть сегодня и понедельник, традиционно и стереотипно, если мыслить это сложно, день, поскорее бы разобраться с делами и добраться до дома, но нет, сегодня тоже можно совершать какие-то спонтанные встречи, и я надеюсь, что они будут незабываемыми. В наших планах в скором времени здесь Флорайда, а также Джонни и Федук, ну а время в запасе еще остается, можете нам написать.
0: Владикавказ онлайн.

0: Мы совместными усилиями добрались до финишной прямой этого музыкального часа, но впереди еще больше музыки, еще больше хитов и, конечно же, отличного настроения, к которому смело можно подключиться в любой момент. Валерия Чернова зовут меня, напоследок здесь еще появится Чимина. Всем отличного дня, настроения, долгожданных встреч и теплых объятий. Еще раз всех с праздником!
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
2: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 14.

0: Авен, диджей, продюсер из Италии. Отличный летний хит «Meet Me in the Dark», который мы ждем у нас в чарте в Еврохит Топ 40. И, конечно, не забываем поддерживать любимые хиты на europaplus.ru. Итоги недели уже в пятницу. Да-да-да, вот так вот. В понедельник уже все мысли о пятнице. Это нормально.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307. С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте gsk-alania.ru.
1: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
3: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
2: Сдача дома третий квартал 2028 года.
3: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
2: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
6: How long till you play me the song that will make me belong to you?
7: Европа. Плюс.

0: тихонько, осторожненько. Но когда понимает Келвин, что это за него лучше сделает тот другой, он, конечно, не жадничает и отдает вокал профессиональным вокалистам. На этот раз Келвин Харрис вместе с Джази Satisfy. 14:35 в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануйлов. Идем дальше.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК 59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Молоко пастеризованное, кубанская буренка, 2,5% жирности, 1,4 литра, 154 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Осетия. Место, где отдых вкусный.
10: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
11: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
12: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
13: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
13: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
14: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Реклама.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Плейлисты разных стилей и направлений.
10: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
12: А котики?
13: И, конечно, котики.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Отличного понедельника. В Москве 15 часов.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Продолжается реконструкция моста на участке дороги Владикавказ Ардун-Чикала-Лискен-2. Современный воркаут-комплекс появится в столице Северной Осетии, а наши спортсмены успешно выступили на первенстве России по греко-римской борьбе. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: В Северной Осетии продолжается реконструкция пятипролетного моста на участке дороги Владикавказ-Ардун-Чикала-Лискен-2. Об этом сообщает глава республики Сергей Миняйло. По проекту на мосту будут пешеходные тротуары с металлическим перильным ограждением. На подходах к нему установят искусственное освещение. Это обеспечит дополнительную безопасность для пешеходов и водителей. В настоящее время специалисты продолжают монтажные работы на опорах. Мероприятие реализуется в рамках

0: Сити, пенсионерке поступил телефонный звонок. Представившись следователем, звонивший сообщил о якобы совершенных от ее имени переводах за рубеж. Затем лжеследователь под предлогом проведения обыска в доме потерпевшей начал оказывать на нее психологическое давление и убедил задекларировать все сбережения. Женщина обналичила деньги и передала 3 миллиона рублей неизвестным лицам. По данному факту возбуждено уголовное дело. Спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на первенстве России по греко-римской борьбе. Об этом сообщает Минспорта Республики. Соревнования среди спортсменов до 23 лет проходили в Омске. Золотую медаль в весовой категории до 130 килограммов завоевал Амиран Карданов. Бронзовым призером в весе до 60 килограммов стал Сослан Валиев. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 77 рублей 6 копеек. Курс европейской валюты 87 рублей 40 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс. С вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего дня.
1: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
2: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: I Can't Wait на Европлюс. Боб Синклара, Кайза.
1: Отличный хит.
0: Всем привет и легкого летнего понедельника. Меня зовут Алекс Мануилов, а они уже на подходе, на горизонте. Two Colors, елка и не пропусти яркую новинку. Диджей Годжа. Впереди Мичико.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У ушла в отпуск.
4: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10. Делай громче главные хиты лета. Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
3: Летнее У на Европе Плюс.
4: Лето звучит классно.
6: Владикавказ онлайн.
7: Идеальный микс развлечений для тебя.
8: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.
6: Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
9: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
10: Реклама.
11: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
12: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
13: Эко-квартал «Алания».
14: Безопасность, комфорт, эстетика.
13: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
16: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр АС Медикал. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская, 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
17: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
18: Свадьба или новоселье?
17: В Хоумберри все для отличного приданого
18: или идеального домашнего пространства.
17: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
18: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
17: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
18: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
17: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
18: И новый магазин Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
17: Подробности акции у продавцов-консультантов.
19: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
20: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
21: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
22: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
23: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
22: Сдача дома третий квартал 2028 года.
23: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
22: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: 12.36 в Москве и чуть позже на Европе Плюс. Не просто хит, а хит номер один сейчас у нас в чарте в Еврохит Топ 40. А это, напомню, они, BTS. Впереди Swim.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: «Сайбер-Икс» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая «Соларум» для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Эко-квартал «Алания».
7: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Молоко пастеризованное. Кубанская буренка. 2,5% жирности. 1,4 литра. 154 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, там томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг 34».
11: Счастье есть.
10: Джанаева 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
10: Или через приложение «Яндекс.Еда».
12: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
13: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
14: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
15: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
15: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
14: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: Поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Так звучит лето на Европе+.

всем, кто слушает Европа Плюс. Меня зовут Алекс Мануйлов. Ну а чуть-чуть попозже с нами уже Терри Свимс, его Mr. Know It All. А ведь начинал когда-то с кавер-версии известных хитов, затем

0: уже в прошлом, сейчас Тедди совсем другой. Какой? Услышим через пару минут.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
2: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж: Курсантов, Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
8: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует до 31.05.2026.
8: Подробности по телефону +1 800
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрюинвест Угрова 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: 102FM. 102FM. Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54-14-90. 54-14-90. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
11: Even though we both know we're liars and we start each other's

0: wanna go home. На Европе плюс Медуза. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Зейн, Тейлор Свифт, Пост Малон и модный сейчас Temper City. Уже скоро на Европе плюс их дебютный сингл образца 2026. Услышим Self-Aware.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
7: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
6: Сантехника Ёж.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: News.
1: Реклама.
2: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: часах в Москве 17:00.
1: Европа, Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Продолжается реконструкция моста на участке дороги Владикавказ-Ардун-Чекала-Лискен-2. Современный воркаут-комплекс появится в столице Северной Осетии, а наши спортсмены успешно выступили на первенстве России по греко-римской борьбе. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: В Северной Осетии продолжается реконструкция пятипролетного моста на участке дороги Владикавказ-Ардун-Чекала-Лискен-2. Об этом сообщает глава республики Сергей Миняйло. По проекту на мосту будут пешеходные тротуары с металлическим перильным ограждением. На подходах к нему установят искусственное освещение. Это обеспечит дополнительную безопасность для пешеходов и водителей. В настоящее время специалисты продолжают монтажные работы на опорах. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». К монтажу современного воркаут-комплекса приступили на улице Коцуева во Владикавказе. Как сообщает мэрия города, объект появится на месте старой спортивной зоны, где турники и брусья вышли из строя. Площадку оснастят новыми тренажерами и безопасным резиновым покрытием. На время строительных работ зеленые насаждения на прилегающей территории огородят для защиты от повреждений. Завершить работы планируется в течение 2 месяцев. 80-летняя жительница Владикавказа перевела мошенникам 3 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии, пенсионерке поступил телефонный звонок. Представившись следователем, звонивший сообщил о якобы совершенных от ее имени переводах за рубеж. Затем лжеследователь под предлогом проведения обыска в доме потерпевшей начал оказывать на нее психологическое давление и убедил задекларировать все сбережения. Женщина обналичила деньги и передала 3 миллиона рублей. Неизвестным лицам. По данному факту возбуждено уголовное дело. Спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на первенстве России по греко-римской борьбе. Об этом сообщает Минспорта Республики. Соревнования среди спортсменов до 23 лет проходили в Омске. Золотую медаль в весовой категории до 130 килограммов завоевал Амиран Карданов. Бронзовым призером в весе до 60 килограммов стал Сослан Валиев. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 77 рублей 6 копеек. Курс европейской валюты 87 рублей 40 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
4: Гарантия на все виды работ.
3: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
1: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Adele на Европлюс California Nights. 14 недель у нас в Еврохит ТОП 40. Сейчас 23 место, напомню. Ну, возможно, братья Каулиц, их дружная команда будут гораздо выше по итогам этой недели. Не забываем выбирать лучших на europlus.ru. Это можно сделать в любое время дня и ночи.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Молоко пастеризованное, кубанская буренка. 2,5% жирности, 1,4 литра, 154 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, там маты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34».
7: Счастье, есть!
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан» – домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени – только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
11: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Европе Плюс. А вот на подходе уже Алекс Уоррен, который в своей жизни прошел очень многое. Ну, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Но, как он сам говорит, ни о чем не жалеет. Я был не идеальным парнем, но благодаря этому опыту стал лучшим мужем и другом, сказал как-то в интервью Алекс Уоррен. Fever Dream уже очень скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
6: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
7: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
8: Сдача дома третий квартал 2028 года.
7: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
8: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр АС Медикал. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
11: Все для уверенной победы.
10: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
12: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
13: Свадьба или новоселье?
12: В Хоумберри все для отличного приданого
13: или идеального домашнего пространства.
12: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
13: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
12: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
13: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
12: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
13: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов. Эко-квартал «Алания».
14: Безопасность, комфорт, эстетика.
7: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Москве. До конца этого часа сначала Leon и The Weeknd, а затем сами Gorillaz нас порадуют. Их знаменитая история Feel Good Inc. на подходе.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Зачисляй, храни, трать.
7: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы 4.
12: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
16: Без комиссии.
17: Что-что?
16: Эквайринг без комиссии.
17: Что?
16: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
17: Что?
16: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
18: Акция для ИП-юрл. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
19: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
20: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: неповторимый, непревзойденный Gorillaz на Европе Плюс, Feel Good Inc. Ну а дальше еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди, возможно, твой самый-самый любимый на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Владикавказье 6 вечера. Всем привет.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Продолжается реконструкция моста на участке дороги Владикавказ-Ордун-Чекала-Лискен-2. Современный воркаут-комплекс появится в столице Северной Осетии, а наши спортсмены успешно выступили на первенстве России по греко-римской борьбе. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: В Северной Осетии продолжается реконструкция пятипролетного моста на участке дороги Владикавказ-Ордун-Чекала-Лискен-2. Об этом сообщает глава республики Сергей Миняйло. По проекту на мосту будут пешеходные тротуары с металлическим перильным ограждением. На подходах к нему установят искусственное освещение. Это обеспечит дополнительную безопасность для пешеходов и водителей. В настоящее время специалисты продолжают монтажные работы на опорах. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». К монтажу современного воркаут-комплекса приступили на улице Коцуева во Владикавказе. Как сообщает мэрия города, объект появится на месте старой спортивной зоны, где турники и брусья вышли из строя. Площадку оснастят новыми тренажерами и безопасным резиновым покрытием. На время строительных работ зеленые насаждения на прилегающей территории огородят для защиты от повреждений. Завершить работы планируется в течение 2 месяцев. 80-летняя жительница Владикавказа перевела мошенникам 3 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии, пенсионерке поступил телефонный звонок. Представившись следователем, звонивший сообщил о якобы совершенных от ее имени переводах за рубеж. Затем лжеследователь под предлогом проведения обыска в доме потерпевшей начал оказывать на нее психологическое давление и убедил задекларировать все сбережения. Женщина обналичила деньги и передала 3 миллиона рублей. Неизвестным лицам. По данному факту возбуждено уголовное дело. Спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на первенстве России по греко-римской борьбе. Об этом сообщает Минспорта Республики. Соревнования среди спортсменов до 23 лет проходили в Омске. Золотую медаль в весовой категории до 130 килограммов завоевал Амиран Карданов. Бронзовым призером в весе до 60 килограммов стал Сослан Валиев. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 77 рублей 6 копеек. Курс европейской валюты 87 рублей 40 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
5: Гарантия на все виды работ.
4: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
3: Владикавказ онлайн.
2: Всем отличного вечера, рада приветствовать и приглашаю к общению в этом часе. Нам можно звонить 540-777, удачи, с удовольствием будем с вами знакомиться, общаться. Также ваши текстовые послания, привет и поздравления принимаются в группе ВКонтакте «Европа Плюс Владикавказ» в комментариях к верхней записи и на номер наших мессенджеров 8 928 409.

0: Давайте начнем читать первые сообщения на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Весь этот час принимаются ваши приветы, поздравления, пожелания текстовым сообщением. Я с удовольствием буду читать. От Тамилы большой привет Арсену и Руслану. Хорошо им поработать. От Ирины большой привет девочкам Алане, Дзери и Амине с пожеланием удачной смены. Все передали, продвигаемся дальше. Потихонечку буду озвучивать ваши новые сообщения. Направляйте их также в группу ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ» в комментарии к верхней записи. А мы пока послушаем Purple Disco Machine «All My Life».
1: Владикавказ онлайн.

0: Горячая летняя новинка нашего эфира от Ужель Alternate под названием Moving to the Sun. Продолжаем. Мы продвигаемся дальше уже в сторону гороскопа от Европа Плюс на завтра. Узнаем, например, чего завтра стоит избегать, по мнению звезд, скорпионам. Не пропустите полный гороскоп еще раньше. С нами Риана, Unfaithful.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
4: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
5: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
4: Сдача дома третий квартал 2028 года.
5: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
4: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
7: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
6: Сантехника Ёж.
8: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КОС 113. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
9: Беспокоитесь за свою карму?
10: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
11: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
12: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
11: Подробности по телефону звездочка 1820.
12: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Квартал «Алания».
13: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Гороскоп.
1: Итак, овны, вас завтра ждут интересные встречи и обнадеживающие переговоры. Тельцы, признайте существование ошибки, и она разрешится сама собой. Близнецы, вас ожидает встреча с человеком, который поможет иначе взглянуть на привычные жизненные ситуации. Раки, завтра все будет зависеть от вашего умения держать себя в руках. Львы, текущие дела будут не очень сложными, но вполне прибыльными. Девы, звезды в восторге от вашего настроения. Весы, дело, которое вы давно считали проигрышным, завтра наконец даст результаты. Скорпионы, избегайте в этот день рискованных ситуаций и принятия необдуманных решений. Стрельцы, вам поступит очень заманчивое предложение, но принимать его сразу не стоит. Козероги, вам далеко ходить не надо, ваше счастье где-то рядом. Водолеи, закон бумеранга для вас и окружающих никто не отменял. Ну и, наконец, рыбы. Не попробуешь, не узнаешь. Ваш девиз на завтра.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Это Tame Impala и Jenny Dracula. Ну а мы продвигаемся дальше, навстречу еще большему количеству хитов и самой классной музыки. Здесь, на радио номер один в России, это Европа Плюс. Владикавказ онлайн продолжается, 18:36 на часах. Я думаю, самое время еще раз напомнить наши координаты. Возможно, кто-то только что подключился. Ловите привет от Европа Плюс. И добро пожаловать. Нам можно звонить 540-777 или оставить текстовое послание «Привет, поздравление», которое я с удовольствием озвучу на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Ну а к этой минуте у нас сообщение от Казика Андиева, который передает большой привет Алане и желает ей приятного завершения рабочего дня.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас плюс 20, ночью плюс 15, завтра ожидается переменно облачность, дождь, днем плюс 20.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Эко-квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Молоко пастеризованное, кубанская буренка. 2,5% жирности, 1,4 литра, 154 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
10: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания», самого масштабного проекта «СТК-59».
11: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
12: Сдача дома третий квартал 2028 года.
11: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
15: Владикавказ онлайн.

0: Plus.
1: Продвигаемся дальше. Это Владикавказ онлайн. Напомню, что в режиме онлайн слушать нас можно на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн. Впереди, как всегда, еще больше хитов и еще больше музыки. Новинка прозвучит нашего эфира от Anotr и 54 Ultra под названием Talk to You. Если кто еще не слышал, обязательно дождитесь. А прямо сейчас Чарли Пут и Селена Гомес. We don't talk anymore.
2: Владикавказ.

0: French Montana и Max B. Ever Since You Left Me только что на Европе Плюс. Мы с вами будем потихонечку продвигаться к финалу часа. Ivy, David Guetta, Supernova Love, а также Adam Lambert, What You Want From Me, завершают час. Эбон со своим хитом Hollow на старте следующего. И там же у руля Европа Плюс с нами дальше Костя Фомин. Хорошего всем вечера, классного настроения. Оставайтесь с нами. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь до завтра. Услышимся.
1: Реклама.
2: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
2: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7 вечера в Москве. Игорь Акулов пришел, новости принес, сейчас все расскажет. Игорь, привет.
1: Костя, привет, всем добрый вечер. Объем наличных денежных средств в обращении в России сильно вырос. Названы города лидеры по вводу жилья. И введение оценки за поведение в школах поддержали большинство родителей и учащихся. Подробности далее. В Госдуме предложили изменить порядок привлечения водителей и нарушителей к ответственности и не выносить постановление, если автомобилист оспаривает свою вину. Авторы законопроекта пояснили, что сейчас сотрудники госавтоинспекции сначала составляют постановление, а потом протокол, и водителю приходится обжаловать его уже после. Это лишает автовладельца права на защиту прямо на месте, поскольку найти юриста и собрать доказательства на дороге затруднительно. Законопроект готов к внесению в Госдуму и направлен в правительство на отзыв. Объем наличных денежных средств в обращении в России в мае увеличился на 400 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦБ. Параллельно со стремительным выводом средств с банковских счетов объем резервов на текущих счетах физлиц сократился примерно на 300 миллиардов, а на срочных вкладах почти на 200. Эксперты связывают это с падением рыночных ставок по вкладам на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, а также с усилением налоговой нагрузки на бизнес. Ранее глава госзнака Аркадий Трачук отмечал, что предприниматели стали чаще требовать оплату наличными на фоне повышения НДС и снижение порога его уплаты. Названы города-лидеры по вводу жилья в России. Больше всего жилплощади в перерасчете на одного человека в прошлом году введено в Кызыле, Краснодаре и Тюмени. Например, в Кызыле, региональном центре Тувы, на одного жителя пришлось 2,35 квадратных метра, при этом 70% составили индивидуальные жилые дома. Всего за прошлый год в России было введено 108 миллионов квадратных метров жилья, что на 0,3% выше показателя предыдущего года. Введение оценки за поведение в школах поддержали более 78% учащихся, также 73% педагогов и 87% родителей. Об этом рассказала заместитель министра просвещения Ирина Шварцман. Единая модель оценки поведения школьников будет внедрена во всех российских школах с 1 сентября следующего года. И в США две компании оказались в центре крупного судебного разбирательства из-за наггетса в форме цифр 6 и 7. Одна из них выпустила свой продукт в мае этого года, но вскоре выяснилось, что конкуренты планируют представить похожую новинку в июле. Первая компания обвинила вторую в краже и подала на нее в суд для защиты своих прав. В сети новость уже превратили в мем благодаря тренду 6-7, который завирусился в прошлом году сначала в США, а затем и в России. СМИ назвали этот феномен загадочным брейнотом, сводящим с ума учителей и родителей, и теперь же сам мем добрался уже и до судебных залов. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 77 рублей и 75 копеек, евро на отметке 88 рублей и 65 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: Jazzy. Satisfy. Столица уже 18. Было когда-то, сейчас 19.20. Прошу на это внимание обратить. И я надеюсь, что к этому моменту уже многие добрались до дома. Надеюсь, что все уже отдыхают и расслабляются. Ну и, кстати говоря, уже буквально минут через 40 мы с вами будем расслабляться под летний вайб.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров.
6: Все для уверенной победы.
5: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
8: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
9: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома третий квартал 2028 года.
9: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: наслаждаться еще и абсолютно летней, легкой, красивой, солнечной музыкой. Все это в летнем вайбе здесь, на Европе Плюс. Ни в коем случае этот момент не прозевай.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
6: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
7: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
6: Сдача дома третий квартал 2028 года.
7: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
6: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
7: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
9: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: на Европе Плюс. Летняя история под названием I Can Wait. Ну и, кстати говоря, у нас есть еще одна летняя история.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
0: Бригада У
3: ушла в отпуск,
0: потому что лето. Пришло время летнего У, потому что твое утро должно быть бодрым.
4: По будням с 7 до 10
5: делай громче главные хиты лета.
4: Выигрывай крутые гаджеты,
5: зарабатывай денежные призы.
3: Летнее У на Европе Плюс.
0: Лето звучит классно.
6: Реклама.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
8: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
9: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
10: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
11: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
10: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
12: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. «Ашан» – все выгодное тут.
0: Так звучит лето на Европе Плюс.

Какой красивый финал часа на Европе Плюс, а главное, практически легендарный Шиллер Петер Хепнер на Европе Плюс прямо сейчас. Dream of You, а дальше больше, и как раз таки, мне кажется, вот это вот отличная финалка чего-то большего. Чего-то большее будет в новом часе. Пройдемте.

здрасте, это «Летний вайп» на Европе Плюс. 120 минут на то, чтобы забыть о том, что, ну, большая часть жизни — это все-таки работа, да? А вот вспомнить нужно о том, что лето сейчас, и нужно ловить каждый момент. Вот начнем с этой самой секунды. Здрасте, это Фомин, ну и в ближайшее время я точно обещаю Нелли и Team ID, Addicted. Раньше появится Crystal и Notion, The Day. Ну а распечатаем сегодняшний выпуск «Летнего вайб»

0: станция номер один в России. Это «Летний Вайт» на Европе Плюс. Сегодня стартовал. Ну и до августа с 20 до 22 по Москве все обязательно будет здесь, на Европе Плюс. Будем отдыхать, чилить, наслаждаться жизнью. Лето классно проводить в компании хорошей, под лучшую мировую поп-музыку. Летнюю, легкую. Ну, в общем, все это приятное будет теперь с нами. Ну и я рекомендую не пропускать в ближайшее время продолжение всей этой классной музыки. На подходе «Хюжель», «Топик», «Араш». Слышим «I Adore You». Прежде «Disco Jungle» и «I Like to Party». Ну и «Bella Oro», «Don't Chat». Скоро в «Летнем вайбе». Летний вайб.
1: Реклама. Эко-квартал «Алания».
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
4: Все для уверенной победы.
3: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр AS Medical. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
8: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
9: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора. Для его участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватил 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
13: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: сейчас на Европе Плюс. I Adore You в летнем вайбе. Дальше, кстати говоря, будет продолжение. Russian, Raul Alejandro, Wizkid и Pongo. Летний трек, красивый трек, легкий трек. Ну и Surface, Sunday Best. Уже скоро здесь на Европе Плюс. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
13: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

продолжается. Здрасте, впереди легкая солнечная музыка. Например, до финала этого часа мы с тобой обязательно услышим Rag & Bone Man и Макс Чапман, Whisper, прежде Yeah, Yeah, Yeah и, естественно, A-Track вместе с ними. Классный трек, который пропускать не стоит. Heads Will Rock. Все это.

классная музыка на протяжении всего часа, и это еще не все. Впереди еще целых 60 минут, об этом тоже не стоит забывать. Это Dragon Ball Man и Макс Чапман, Whisper. Дальше, больше, поэтому делай приемник громче, продолжаем кайфовать.

После понедельника вот что так нужно и можно сделать вместе со мной. Здрасте, это Фомин и второй час летнего вайба на Европе Плюс. После раннего подъема, после поиска бензина, пробок, работы, это сделать сегодня просто необходимо. Ну, надо выдохнуть. Действительно, на это у нас есть с тобой целых 59 минут, поэтому устраивайся поудобнее. Ну и, конечно же, получай во втором часе летнего вайба классный трек. Мне кажется, это один из лучших припевов в нашем эфире на данный момент. Это «Медуза», «Don't Wanna Go Home». Прежде Крис Лейки и «The My Mind». Ну, а начинаем с «Тайдола», Канни Уэста и Скриликса.

0: прекрасным припевом «Медуза» и «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас на Европе Плюс. Но если не хочется, можно не двигать в сторону дома, можно где-нибудь прогуляться, лето, прогуляться вместе с Европой Плюс под лучшую мировую поп-музыку, естественно, под летний вайб. Ну, чтобы было хорошо, чтобы было приятно, потому что Европа Плюс и летнее настроение, они вот так вот вместе, всегда рядом. Кстати, рядом с нами отличный трек от «Ужеля» «Moving to the Sun». Летний вайб.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Сайбер-Х» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: ну и в этом даю жару. Пегги Гу на Европе Плюс. Back to One. Ну что, вот первый выпуск летнего вайба и подходит к завершению. Но у нас с вами еще времени до середины августа, поэтому мы еще наслушаемся классной музыки здесь, на Европе Плюс, в летнем вайбе. Каждый день с 20 до 22 по Москве мы будем кайфовать, слушать летнюю музыку. Завтра не пропусти. Летний вайб.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице уже 10.

Крус прямо сейчас. Top to you. В столице 22.20. Привет всем, кто пока еще не спит. Я тоже пока еще стою, играю. Да, билеты продаю. В общем, все это на мне. Фомин здесь. Приветствую всех и каждого. Доведу всегда вторника и, естественно, под лучшую мировую поп-музыку. Но прежде напомню, что завтра с утра летняя для того, чтобы проснуться, взбодриться, поиграть, получить подарки. Ну, в общем, все это для тебя с утра пораньше. Ни в коем случае момент этот не упусти. Ну и, конечно же, не упусти Джонни Федук. Лето очень скоро здесь на Европе Плюс. Но прежде немного финской поп-рок-музыки. Да, это Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, ну и Тейли Свимс с суперхитом Mr. Know It All.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже 11.

Вот так вот звучит лето здесь на Европе Плюс. Только что Мизмо и Hello. Приветствую всех, кто пока еще не уснул, пока еще проводит свое драгоценное вместе со мной. Это Фомин, и мы с вами доберемся до вторника. И осталось немного, вообще чуть-чуть. Прям рукой протянуть, и, собственно, мы во вторнике. Но до этого стоит напомнить о том, что завтра с утра пораньше, для тех, кто уже, наверное, на боковой, или, может быть, прямо вот сейчас, в эту минуту, собирается, секундочку, вы пойдете, но прежде знайте, что завтра с 7 до 10 здесь на Европе Плюс летнее УА. Это игры, подарки, классные музыки различные, рыбов можно наловить. Ну, в общем, все это будет здесь на Европе Плюс. И, естественно, будет еще кое-что, где ты можешь отхватить что-то невероятное. Что именно, а можно выяснить на нашем сайте europaplus.ru. В общем, вся информация, добро пожаловать, смотри, читай, ну и будь в курсе. Дальше, будь в курсе лучшей мировой поп-музыки. Это тоже у меня есть, например, на подходе Cardigans и Rewind. Но прежде Алекс Уоррен и трек, который есть в Billboard Hot 100. Что за трек? Оставайся, выясним скоро.

Ваня Дмитриенко на Европе Плюс прямо сейчас. Ртуть, кстати говоря, на концерт этого парня. Мы раздали 100 билетов. Я думаю, вы знаете, вы слышали, и кто-то даже получил их. Ну и в августе обязательно встретимся в Лужниках на концерте Вани. Это будет, конечно, круто. Ну и из крутого в ближайшее время отличный трек от David Temps, которые добрались до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40. Называется он «Rain Dance».

0: Какая-то музыка здесь на Европе Плюс уже скоро. Здесь Вэл.
1: Здесь Вики.
0: И это трек про наш подкаст.
1: Он информации вам даст.

все правильно. Чего там ждать? Уже прямо сейчас отдай свой голос за I Can't Wait на europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40, чтобы помочь Бобу Синклеру и Кайзи попасть в топ-10 чарта, а то уже вторую неделю топчутся вокруг 15-й строчки и не могут подняться выше. Ну, надо, да, надо помочь ребятам. Всем большой привет, всем здрасте. Кто с Европа Плюс решил провести эту ночь? Я, Олег Шишкин, с удовольствием составлю компанию вместе. Что сделаем? Вместе встретим рассвет, вместе встретим Тимура Бат.

0: буквально через 2 минуты.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

26 звучит гораздо сочнее и гораздо приятнее. Meet Me in the Dark в наших приемниках только что. Классный трек, который вышел из-под руки итальянского диджея Аве. В Москве 0.33 останавливаться не будем, тем более, что впереди нас поджидают такие топ-артисты, как Майя Мишель. А немного с ней посидим на Малиновой Луне. Да, почему бы нет? Также услышим Холзи и ее практически визитную карточку Nightmare. Но раньше всех лидера нашего еврохита BTS, K-Pop Idol. С треком Swim через 2 минуты дождись.

0: звездочка из Германии Лени Калум Скотт. Stay. Вот такой список. Блести ожидания. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У ушла в отпуск.
4: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10. Делай громче главные хиты лета. Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
3: Летнее У на Европе Плюс.
4: Лето звучит классно.

Мил с танцевальной вещицей Don't Wanna Go Home. Еще взбодримся чашечкой эспрессо вместе с Сабриной Карпентер и послушаем шикарное соул-исполнение Тедди Свимса «Мистер Know It All» уже вот-вот на Европе+.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: камеры и не только, так что заводи будильник на 7 утра, чтобы не проспать. А пока будем прокачивать свое настроение под такие хиты, как Hello от Mizmo. Еще услышим электронику Let Me Be от проекта The Second Voice. Еще обещала быть Майли Сайрус хитом End of the World.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

ты можешь получить каждый вечер здесь, на Европе Плюс, в летнем вайбе, потому что это идеальное место, где ты можешь спокойно почилить после работы, подтягивая прохладный лимонад и окунуться в атмосферу вечернего пляжа. Все это с радостью тебе организует Костя Фомин уже сегодня, например, с 20 до 22 часов по московскому времени. Не пропусти. Прямо сейчас не пропусти хиты на Европе Плюс. На подходе Marshmello и Portugal Be Man, трек Феникс. Еще к нам на пару минут заглянут Эвелон и Роксон, которые порадуют стильным саундом Vertigo, и Алекс Орен, Fever Dream уже скоро-скоро на Европе Плюс.

Европлюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

With the Sound of Silence. Я услышим звездочку Лиани, Калума Скотта, Stay. И это далеко не все, что ждет нас впереди, так что на эти полчаса остаемся.